0: Радио Янтарная ФМ. Радио Янтарная ФМ.
1: А я его ни с кем не спутаю. Такие вот слышать в ногу и мой дать.